0: Sunday, what?
1: Рассказывали не раз, как ты рассказывали, что такое нельзя. Конечно, мы отвечаем, перед тем, что это такой нельзя, который не эксплуатирует, но где живет, кто не пользуется, никакой нельзя.